0: Радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей.
7: С учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Сроки горят, и задача океан.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
2: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
1: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Пока четвертый сезон «Белого лотоса» только снимают, то индустрия уже готовится к очередному всплеску интереса к местам из сериала. Феномен сет-джеттинга, путешествий по местам съемок фильмов продолжает набирать обороты среди российских туристов. Яркий пример – «Белый лотос», после которого курорты на Гавайях, в Сицилии и Таиланде превратились в настоящие точки притяжения для поклонников сериала. Следующими в этом списке могут стать «Лазурный берег Франции» и «Монако». Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» начались в апреле. Известно, что действие развернется на фоне Каннского кинофестиваля. Основными локациями выбраны отели в Сен-Тропе и на набережной Круазет в Каннах. Съемки нового сезона «Белого лотоса» будут проходить на пляжах, в эксклюзивных виллах, охватывать ключевые локации Лазурного берега, включая знаменитые набережные и замки. Лазурный берег давно ассоциируется с богемным отдыхом, кинофестивалями и атмосферой европейской роскоши. Но здесь хватает и исторических достопримечательностей. Прямых рейсов во Францию из России сейчас нет. Долететь с одной пересадкой можно, например, через Стамбул, Дубай, Белград, Ереван, Касабланку. Для въезда необходима шенгенская виза. Для отдыха летом этого года в Париже хватит 300 тысяч на двоих с перелетом и размещением в отеле 4 звезды на завтраках. На Лазурном берегу дороже – 503 тысячи рублей на двоих на 10 ночей с перелетом.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу.

0: банк ВТБ ПАО.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе, специальное предложение и трейдинг.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet Т8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радіо Монте-Карло.
1: Чабі Чекер. Let's twist again.
2: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Чаби Чекер, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, небольшой дождь. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик «Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Вице-президент США сообщил о прогрессе в переговорах с Ираном. Сторонам удалось достичь компромиссов по некоторым вопросам. Об этом заявил Джей Ди Венс на брифинге в Белом доме, отметив, что Вашингтон намерен вести диалог с Тегераном в частном порядке. Ранее Иран заявил о подготовке новых тактических шагов на случай повторения атаки США. Они основаны на доктрине республики обороны наступления. На Украине штраф за использование русского языка хотят увеличить в 10 раз. Мера коснется системных нарушителей, заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская. По ее словам, действующий размер взыскания для определенного сегмента бизнеса нечувствителен. С 2019-го в стране принят закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который значительно ограничил возможность использования русского языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения, фильмы, песни, запрещают изучение русского в школах и вузах, пишет ТАСС. Владимир Путин накануне прибыл в Пекин с официальным визитом. В столице Китая российского президента встретили представители принимающей страны, парадный оркестр и рота почетного караула. У трапа самолета Путина также приветствовали дети с российскими и китайскими флагами. Основные мероприятия запланированы на сегодня. Сначала на площади Тяньмэнь пройдет торжественная церемония встречи российской делегации. Затем в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Балку реки Темирник планируют расчистить к 2028-му. Об этом в своих официальных соцсетях рассказал губернатор области Юрий Слюсарь. Специалисты продолжают масштабную работу по оздоровлению бассейна Дона. Сейчас они активно убирают два важных участка. В балке Темирник пройден первый этап. Рабочие привели в порядок более 5 километров из 9 запланированных, сообщил глава региона. Также подрядчики трудятся на реке Чепрак в Пролетарске. Там специалисты успели очистить почти половину нужной территории. Завершить уборку этого участка обещают к 2027-му. Роспотребнадзор заявил о готовности России к противодействию опасным инфекциям. В ведомстве отметили, что система «Санитарный щит» помогает снижать риски завоза заболеваний, в том числе лихорадки Эбола. Особое внимание уделяют раннему выявлению новых биологических угроз. Для этого Россия развивает совместные научно-практические центры с другими странами. Сейчас такие центры работают во Вьетнаме, Венесуэле, Гвинее и Бурунди. Ранее сообщалось, что Россия также направит в Уганду специалистов для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове пасмурно, небольшой дождь и плюс 23. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Навыки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Мадаяна и Даватера от улицы Еременко до моста через железную дорогу. Скорость в потоке упала до 3 км в час, время преодоления затора около 1 часа. Более 20 минут потеряете на Вавилова и Шабалдаева от Таганрогской до улицы Цезаря Куникова, 20 минут на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Также небольшие сложности на Зоологической Змеевском проезде от входа в зоопарк до моста через железную дорогу и на улице 56-й армии от Дачной до улицы Вавилова. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Сейчас отличное время, чтобы обновить автомобиль. «Икситы» и «Xlantics» — это передовые технологии, мощь и премиальный комфорт. Я Наталья Казакова, руководитель отдела продаж «Сокол Моторс». Приглашаю вас в дилерский центр на Пойменной 1Г за эксклюзивными условиями приобретения «Exit» и «Xlantics». Ваш запрос возьму под личный контроль. Подберу максимально выгодное решение по трейд-ин, кредиту или лизингу. Пройдите тест-драйв и убедитесь сами.
4: Exit Center Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г.
5: Exit. Born for more.
6: Реклама.
7: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Бью. Это красота твоего тела. Бью. Это философия осознанного движения. Бью. Это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры. Индивидуальный подход. Бью.
8: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
7: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
10: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
11: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
12: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Актер Адам Драйвер побывал на Каннском кинофестивале, где представил криминальный триллер «Бумажный тигр». Во время пресс-конференции ему задали вопрос о токсичном поведении на съемочной площадке сериала «Девочки». Ранее создательница шоу Лина Данам выпустила книгу мемуара «Феймсик». В ней она рассказала, что Драйвер часто кричал на площадке, кидался мебелью и даже пробил кулаком стену своего трейлера. «Все комментарии я сохраню для своей собственной книги», — отреагировал Драйвер на пресс-конференции. «Девочки» выходили на HBO с 2012 по 2017. Данам выступила шоураннером проекта и сыграла одну из главных ролей вместе с Драйвером. Пит Дэвидсон расстался с девушкой и матерью своей единственной дочери Элси Хьюитт. Малышка родилась всего 5 месяцев назад. Известно, что причиной разрыва стали разные рабочие графики. Пока Пит гастролировал, Элси и ребенок нуждались в поддержке и внимании, которых он дать не мог. В данный момент пара ищет способ договориться о воспитании совместной дочери. Стоит отметить, что сам Пит всегда считал отношения с Хьюитт серьезными и даже прошел лечение в рехабе, надеясь их сохранить. В разное время актер встречался с Ким Кардашьян, Эмили Ратаковой, Маргарет Куалли, Кейт Бекинсейл и другими.

0: «Чудеса света» на радио Монте-Карло. Эйфелева башня. Самая узнаваемая достопримечательность в мире, символ Парижа и Франции, Эйфелева башня, была построена в 1889 году для Всемирной выставки в честь столетия Французской революции. Руководителем проекта был назначен архитектор по имени Гюстав Эйфель, в честь которого башня и получила свое название. Сам же конструктор называл свое детище просто 300-метровая башня, а в шутку — самым высоким в мире флагштоком. Стоимость строительства этого грандиозного сооружения обошлась городу и инвесторам почти 8 миллионов франков. Однако три четверти этой суммы вернулись в бюджет уже в первый год после того, как Эйфелева башня была открыта для посещения. По первоначальному плану башню должны были демонтировать через 20 лет после ее постройки. Но наступила эпоха развития радио, на вершине железной дамы, как назвали ее местные жители, были установлены антенны, и Эйфелеву башню было решено оставить на своем месте. Этот факт, как и само появление в Париже железной башни, возмутил творческую интеллигенцию Франции. Более 300 композиторов, художников и писателей, среди которых были Александр Дюма сын, Ги де Мопассан и Шарль Гуно, отправили в мэрию города гневные письма, требуя убрать из Парижа конструкцию, которую они называли бесполезной, чудовищной и смехотворной. Существует городская легенда, что Ги де Мопассан регулярно обедал в ресторане Эйфелевой башни. А на логичный вопрос, зачем он это делает, если памятник ему настолько неприятен, писатель отвечал, что это единственное место во всем Париже, откуда это железное чудовище не видно. Во время немецкой оккупации 40-го года Франция едва не лишилась своего символа. Адольф Гитлер приказал взорвать Эйфелеву башню, однако приказ его так и не был приведен в исполнение. Причем, посещая Париж, Гитлер изъявил желание подняться на вершину башни, но не смог этого сделать, так как французы специально повредили привод лифта прямо перед приездом фюрера. Жители города тогда гордо говорили, что Гитлер завоевал Францию, но так и не смог завоевать Эйфелеву башню. После освобождения страны от фашистской оккупации лифт снова заработал, и теперь любой желающий может посетить главный символ Парижа. За всю историю существования Эйфелевой башни в ней побывало более 300 миллионов человек, что делает ее самой посещаемой достопримечательностью в мире.
1: «Чудеса света» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
5: 0+. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
15: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
14: Все отключаю. Экономим.
15: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
14: Комплектом?
15: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
14: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
16: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
17: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
18: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
19: Возрастное ограничение 13+.
20: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
21: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
22: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, небольшой дождь. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 23.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Эдди». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
5: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. НАТО обсуждает возможность развертывания сил в Ормузском проливе. Решение будет принято в случае, если судоходство через него не будет восстановлено к июлю. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника НАТО. Отмечается изменение отношения НАТО к данному вопросу, поскольку прежде государства военного блока были готовы организовать миссию по защите судоходства на этом маршруте только после прекращения боевых действий. В ЕС хотят продлевать антироссийские санкции раз в год. Сейчас процедура проводится каждые полгода, сообщает Политико со ссылкой на еврочиновников. Ее изменение может упростить процесс принятия решений внутри Евросоюза. По данным издания, обсуждение инициативы запланировано на следующий месяц в Брюсселе. Источники среди чиновников утверждают, что идея появилась во время подготовки к саммиту ЕС, который должен пройти в середине июня. В столице Китая проходят переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости. По итогам встреч в различных форматах ожидается подписание около 40 документов. Лидеры России и Китая рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, включая наиболее чувствительные вопросы, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Как ожидается, они в том числе подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода «Сила Сибири-2». Путина встретили в Пекине максимально торжественно гимном России и оружейными залпами. В Ростовской области создали морской совет. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарев. Структура займется развитием регионального судоходства и модернизацией портов. Специалисты будут решать вопросы укрепления позиций страны в акватории Азовского моря. В списке задач также значится создание конкурентоспособных транспортных судов. Особое внимание участники совета уделят строительству судов смешанного плавания класса река-море. Эксперты планируют развивать в регионе яхтенный туризм и поддерживать рыбохозяйственный комплекс. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму. Сейчас выплата составляет 40%. Если детей двое и больше, то 100%. Авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. В пояснительной записке отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 71 рубль и 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове пасмурно, небольшой дождь и плюс 23. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на Лесопарковой, Мадаяна, улице Даватра, от остановки Кислородный переулок до моста через железную дорогу. Скорость в потоке упала до 3 км в час, время преодоления затора более 1 часа. 30 минут потеряете на Зоологической, Змеевском проезде и улице Даватра, от Дальнего переулка до остановки Литовская. Более 20 минут на проспекте Михаила Нагибина, от улицы Нариман до проспекта Ленина. 20-минутная пробка на Таганрогской, Дачной, улице 56-й армии, от Гагринской до улицы Вавилова. Также сложности с движением по проспекту Стачки от улицы Мопра до Портовой и по Вавилова и Шабалдаева от Таганрогской до площади Народного ополчения. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавейл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-860-3333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны. Данные выгоды складываются из программы «Трейдинг» и прямой выгоде. Подробности уточните у отдела продаж.
4: Реклама. Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Лауреат Оскара Уилл Смит возглавит триллер «Супермакс» от режиссера «Хэллоуина» Дэвида Гордона Грина и студии Amazon MGM. Сюжет развернется вокруг двух агентов ФБР, которые расследуют убийство в самой надежной тюрьме мира. Сценарий сочинили авторы сериала «Охотники» Дэвид Уэйл и Дэвид Джей Розен. Съемки стартуют в августе. Смит последний раз появлялся на экранах в боевике «Плохие парни» до конца в 2024-м. Он также вернется в сиквеле хоррора «Я легенда». В сети стал доступен русскоязычный трейлер драмы «День рождения». Главную роль в проекте исполнил Уильям Дефо. Действие фильма разворачивается в 1970-х. Магнат Маркос устраивает на своем частном острове вечеринку в честь дня рождения единственной дочери Софи. Ее играет Виктория Карменсон. Герой до последнего утаивает от девушки загадочное и очень важное решение, которое способно разрушить их и без того хрупкие отношения. «День рождения» основан на одноименном романе Панаса Карнезиса. Режиссером и сценаристом выступил Мигель Анхель Хименес. Продюсерские обязанности взял на себя Александр Цикало. Мировая премьера «Дня рождения» состоялась в прошлом году на кинофестивале в Локарно. В России лента выходит 4 июня.

Айсу. Сад изящных слов Макото Синкая — это красивое аниме о неожиданной встрече старшеклассника, мечтающего делать обувь, и таинственной девушки. В саду изящных слов художники смогли до мельчайших деталей передать капли дождя, отражение солнца на окнах небоскребов и лунный свет на листьях деревьев. И, конечно, не забыли о еде. Так одним из блюд стал омурайсу. Омурайсу — это жареный рис, завернутый в омлет. Для его приготовления кусочки куриного филе обжаривают с луком и специями. По желанию к ним можно добавить зеленый горошек, консервированную кукурузу и столовую ложку кетчупа. Получившуюся смесь кладут несколько ложек вареного риса и отдельно готовят омлет. Для него яйца тщательно взбивают венчиком, аккуратно выливают на сковороду и жарят с двух сторон. Затем начинку из риса, мяса и овощей выкладывают посередине и накрывают свободными краями омлета. Готовый омурайсу украшают кетчупом. Этот шаг довольно часто обыгрывают в разных аниме. Например, одни герои оставляют мотивирующее послание, другие признаются в любви, рисуют сердечки или пишут что-то милое. Меню на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
4: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
9: Вы слушаете «Радио Мон».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, небольшой дождь. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните 31 10.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Экодон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Минфин США расширил санкции против Ирана. Документ опубликован на сайте американского ведомства. В стоп-лист внесли 28 организаций. В перечне как компании, зарегистрированные в Иране, так и резиденты Панамы, Маршалловых островов, Гонконга и Эмиратов. Ряд организаций оказался в ограничительном списке, поскольку попал под вторичные санкции. Меры коснулись и 19 танкеров, предназначенных для перевозки нефти и сжиженного газа. Владимир Путин назвал содержательными переговоры с Си Цзиньпином в узком составе. По словам российского президента, диалог проходил в доверительном ключе. Главы затронули весь комплекс двустороннего стратегического партнерства, а также скоординировали позиции по актуальной международной повестке, включая глобальную безопасность и региональное сотрудничество. Путин отметил, что Москва и Пекин строят диалог на основе равноправия и учета интересов друг друга, их цель – процветание своих народов. На портале госуслуги может появиться функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Изначально власти планировали вводить ограничения по умолчанию, но в итоге решили дать гражданам выбор. Александр Бастрыкин заинтересовался обманом многодетной семьи в Новочеркасске. Местный застройщик и риэлтор провернули сомнительную сделку с недвижимостью. Продавцы ввели доверчивых покупателей в серьезное заблуждение. Родители нескольких детей взяли на дорогостоящую ипотеку, но вместо уютного жилья получили просто недостроенный дом. В результате долгих судебных процессов внесенные деньги людям удалось вернуть, однако к ответственности до сих пор никто так и не привлечен. Сейчас наши сотрудники расследуют уголовное дело, отметили представители правоохранительной структуры. Резонансная ситуация быстро дошла до столичного руководства. Александр Бастрыкин взял расследование этой истории под строгий контроль. Он поручил руководителю ростовского управления представить подробный доклад о ходе разбирательств, детально проверить все озвученные доводы. Треть россиян отмечали выпускной вечер прямо в школьной столовой. Согласно опросу, 35% вспомнили, что столы накрывали сами родители, а главным были не угощения, а душевная атмосфера. Еще 19% выбрали кафе или ресторан. 11% гуляли на природе под шашлыки. 7% назвали вариант другое. Чаще всего это был актовый зал или класс. 5% счастливчиков плавали на теплоходе. При этом почти четверть признались, что выпускного у них не было вовсе. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове пасмурно, небольшой дождь и плюс 23. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Рой Орбисон. По словам автора композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона, на сочинение этой песни ушло столько же времени, сколько она звучит. И все благодаря музе исполнителя, жене Роя Кладет. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. В комнату заглянула Кладет и сообщила супругу, что отправляется в город за покупками. Подшучивая над женой, он стал напевать «Pretty Woman Walking Down the Street», фразу, с которой началась одна из самых известных его работ. Причем трек был закончен уже к тому моменту, как Кладет вернулась из магазина. Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Вавилова, Шабалдаева, площади Народного ополчения от Таганрогской до проспекта Ленина. Скорость в потоке снижена до 3 км в час, время преодоления затора более 40 минут. Аналогичная ситуация на Мадаяна и Доватора от остановки Сады до моста через железную дорогу. Более 20 минут потеряете на улице Немировича Данченко от улицы Ларина до площади 2-й пятилетки и на Дачной 56-й армии от Таганрогской до улицы Вавилова. Сложности также на улице Варфоломеева от 1-го переулка до Ворошиловского проспекта и на Зоологической и Змеевском проезде от входа в зоопарк до моста через железную дорогу. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Сейчас отличное время, чтобы обновить автомобиль. «Иксит» и «Иксалантикс» — это передовые технологии, мощь и премиальный комфорт. Я Наталья Казакова, руководитель отдела продаж «Сокол Моторс». Приглашаю вас в дилерский центр на Пойменной 1Г за эксклюзивными условиями приобретения «Иксит» и «Иксалантикс». Ваш запрос возьму под личный контроль. Подберу максимально выгодное решение по трейд-ин, кредиту или лизингу. Пройдите тест-драйв и убедитесь сами.
4: Exit Center Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г.
5: Exit. Born for more.
6: Реклама.
7: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. С 18 мая сбор за визу Болгарии в размере 90 евро начали принимать исключительно в рублях. Оплата производится по курсу Центробанка плюс 2,5%. Заплатить можно как наличными, так и картой. Специалисты туриндустрии позитивно восприняли изменения. По их мнению, можно рассчитывать на возобновление приема документов на визы в регионах. В то же время сохраняется проблема с нехваткой свободных слотов на подачу документов в Москве. Сейчас за получение шенгенской визы в Болгарию оплатить консульский сбор можно исключительно в Москве. В других городах средства не принимают. Там документы разрешено подавать заявителям, освобожденным от уплаты. Сейчас полноценная процедура доступна лишь в столице. Подача документов, оплата всех сборов и прохождение биометрии. Зимой у россиян была возможность улететь прямыми рейсами в 43 страны. В июне 26-го список направлений уменьшится до 31-32, выяснили в АТОР. Это примерно втрое меньше, чем в СССР во времена железного занавеса, когда прямое авиасообщение было примерно с 80-100 странами. Сокращение числа направлений связано с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также ограничениями из-за конфликта на Ближнем Востоке. Из летнего расписания пропали Куба, Венесуэла, Кувейт, Бахрейн, Алжир, Сейшелы и другие сезонные страны. В то же время эксперты обращают внимание на сохраняющийся интерес на путешествия за рубеж. По информации Аэрофлота, международный пассажиропоток группы за первые 4 месяца года увеличился на 8,8% до 4 миллиона 400 тысяч пассажиров.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, небольшой дождь. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 23.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 31 мая в Эмбарго в рамках Йога-Юга-Фест. Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
4: ООО «Радарио». ПГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Актриса и певица Барбара Стрейзанд пропустит закрытие Каннского кинофестиваля из-за травмы. Об этом она сообщила на сайте мероприятия. На церемонии Стрейзанд должна была получить почетную золотую пальмовую ветвь. Легендарная артистка поделилась, что врачи посоветовали ей отказаться от поездки в Канны, поскольку она восстанавливается после травмы колена. «Для меня большая честь получить почетную золотую пальму, и я с нетерпением ждала возможности отметить замечательные фильмы 79-го фестиваля. Я также очень хотела провести время с коллегами, которыми так восхищаюсь, и, конечно же, вернуться во Францию, место, которое я всегда любила», — написала она. Барбара выразила самые теплые поздравления всем кинематографистам со всего мира, чей выдающийся талант и творческое видение отмечаются в этом году, и поблагодарила фестивали всех, кто продолжает поддерживать и отстаивать искусство кино. В апреле Стрейзанд исполнилось 84. Ее удостоили почетные награды Каннского кинофестиваля за колоссальное влияние на поп-культуру 20 века и легендарное сочетание Бродвея и Голливуда. Создатель американской истории ужасов и хоррора Райан Мёрфи в комментариях портала Madonna Literal назвал Мадонну самым важным артистом последних 50 лет. По культурному влиянию с ней никто не сравнится, кроме разве что Тейлор Свифт и Пола Маккартни. Оба невероятные артисты на все времена. Путь, который прошла Мадонна, по-настоящему уникален, труден и был пройден в одиночку. Она была первой, написал Мёрфи. Режиссер признался: «Человек, который так сильно повлиял на мою жизнь и которого всегда не понимали. Та ненависть, что обрушилось на Мадонну, и то, как она ее пережила, это за гранью моего понимания. За всю мою жизнь не было никого, кто значил бы для меня больше или сильнее повлиял на искусство, моду и музыку. На все. Кроме Мадонны», — подытожил режиссер.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ в сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
16: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Нюли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Ура! Премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, небольшой дождь. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСНА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд «Маха» в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о культурном досуге. За один поход в музей или галерею россияне в среднем платят 1032 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков центра Чек-Индекс платформы OFD. Социологи изучили данные с января 25 по апрель 26. В чеке включали стоимость как входных билетов, так и дополнительных услуг, например, аудиогидов или экскурсий. Средний чек вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом количество покупок сократилось на 14%. Россияне стали чаще выбирать более дорогие выставки и брать комбинированные билеты сразу на несколько экспозиций. В Эрмитаже задержали 45-летнего посетителя, который сел на большой императорский трон в Георгиевском зале. Как рассказали в пресс-службе музея, мужчина зашел за ограждение, сел в тронное кресло и начал зачитывать речь. На требование завершить перформанс нарушитель отреагировал агрессивно. В зал прибыли сотрудники службы безопасности Эрмитажа вместе с сотрудниками Росгвардии, а из зала вывели остальных посетителей. При задержании у мужчины изъяли небольшой нож танто, который был спрятан в обуви. При этом посетитель пытался оказать наряду активное сопротивление. Задержанного доставили в отдел полиции. Никто из посетителей или сотрудников музея не пострадал. Был проведен первичный визуальный осмотр тронного кресла и скамейки к нему. Более детально состояние сохранности экспонатов изучат специалисты музея, отмечают в Эрмитаже. Похожий инцидент произошел в марте 25-го. Посетитель Эрмитажа Александр Дробышев сел на трон магистра Мальтийского ордена конца 18 века, принадлежавший Павлу I, а затем встал ногами на подножную скамеечку, повредив ткань и деревянные элементы. Суд взыскал с нарушителя 847 тысяч рублей за повреждение музейного экспоната.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло. Барбадос.
1: Маленькая Англия. Так называют самый восточный и самый развитый остров Карибского моря – Барбадос. Это прозвище он получил, во-первых, потому что на нем действительно отмечается высокий, практически европейский образ жизни, а во-вторых, потому что он более 300 лет находился под властью Великобритании. Столица Барбадоса – Бриджтаун, даже чем-то напоминает Лондон. Например, там есть своя Трафальгарская площадь, полный аналог главной лондонской площади. Сейчас она, правда, называется «Площадью героев», но сходство от этого не становится меньше. Британское влияние сказалось и на привычках местных жителей. Они свято чтят традицию «Five o'clock tea» и больше всего любят играть в гольф и крикет. На острове даже проводились международные чемпионаты по этим видам спорта. Стоит ли говорить, что все жители свободно владеют английским? Еще одним напоминанием о колониальных временах на Барбадосе служат плантации сахарного тростника, на которых раньше трудились рабы Британской империи. Плантации сохранились до сих пор и продолжают приносить ощутимый доход в местную казну. Сахарному тростнику посвящено и главное местное культурное событие – карнавал Кроуп-офф. Он начинается после сбора урожая и длится в течение нескольких месяцев. Кстати, если повезет, на нем можно встретить певицу Риану. Она часто не упускает случая надеть пестрое бикини и повеселиться на этом празднике. Почему именно на Кроуп-офф, а не на карнавале в Рио? Очень просто. Риана – уроженка Барбадоса. Она выросла на этом острове и именно там начала свою музыкальную карьеру. Сейчас она почетный посол культуры Барбадоса и заодно главная местная знаменитость. Но есть у Барбадоса и еще одна национальная героиня. Правда, она не поет, но зато летает. Это летучая рыба. У берегов острова она водится в таком изобилии, что в древности Барбадос даже прозвали землей летучей рыбы. Там ее можно встретить практически везде, даже в качестве изображения на монетах, не говоря уже о ресторанах, где она выступает одним из главных деликатесов. На острове бытует поверье, что человек, хотя бы раз отведавший местной летучей рыбы, обязательно вернется на Барбадос.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
15: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компании в Bittrex24.
16: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: Звезды российского кино встречаются на 5 канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на 5 канале. Для зрителей старше 18 лет.
19: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
9: Штурман «Финиш» рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
12: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
13: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 в дневные часы.
2: Реклама.
3: 31 мая в Эмбарго в рамках Йога-Юга-Фест. Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
4: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд Маха в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Номинант на «Оскар» и звезда «Людей X» Майкл Фассбендер ведет переговоры об участии в новом проекте «Происхождение мира» постановщика Брейди Карбе, на счету которого «Бруталист». Действие сюжета развернется в нескольких эпохах от 19 века до наших дней, преимущественно в 1970-х. Карбе рассказывал, что фильм не будет укладываться в рамки одного жанра и поведает об оккультизме. Ранее к ленте якобы примкнула Селена Гомес. Фассбендер скоро появится на экране в «Sci-Fi Надежда» на Хон Джина, чья премьера состоится в конкурсе Каннского кинофестиваля. Параллельно он снимается в сериале «Кеннеди» Netflix про знаменитую династию. Австралиец Дейкер Монтгомери, снявшийся в «Очень странных делах», примкнул к актерскому составу фильма «Каин». Проект является спин-оффом франшизы «Джон Уик». Главную роль исполнит Донни Йен, который также выступает режиссером ленты. Фильм продолжит историю Каина, незрячего ассасина и одного из главных противников Уика после событий четвертой части. В ленте также сыграет певица Рина Саваяма. Она вернется к образу Акир. Каина выпустит в прокат Lionsgate. Релиз ожидается в 2027 году. Детали о роли Монтгомери не разглашаются. Актер недавно появился в триллере «Провод мертвеца» и хорроре «Лики смерти».

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
14: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по падлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно.

0: надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Организация ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1-ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама.
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. 16 мая в городе Такаока в Японии на территории буддийского храма Дайходзи вспыхнул пожар. Возгорание произошло приблизительно в 18:43 по местному времени. Пожар полностью уничтожил здание. Жители близлежащих районов и прихожане с тревогой наблюдали, как здание храма выгорало дотла, пока от него не остался один каркас, пишет Хакоку Шимбун. Деревянное главное здание храма было охвачено сильным огнем. Пламя перекинулось примерно на 70 метров к западу, на деловой центр еще один пустующий дом. Огонь получилось локализовать только к 22 часам. Храм Дайходзи построили в 1453 году. В нем хранились 5 картин авторства Хасегавы Тахаку, признанных культурными ценностями Японии. Двухпочитаемые изображения в одной пагоде, кисимадзин и 10 ракшаси, 30 божеств-хранителей и мандала главного объекта почитания школы Нитирен. В момент пожара они были в городском музее. Правительство Мальты заключило договор с OpenAI, согласно которому все граждане страны получат бесплатный доступ к чат GPT+. В Мальте запустили программу «Искусственный интеллект для всех». Доступ к ней получат в том числе граждане Мальты, которые проживают за пределами страны. Доступ к чат GPT можно будет получить на год после прохождения специального курса по использованию ИИ. В OpenAI назвали сотрудничество первым в мире проектом такого масштаба. Программа стартует уже в мае. Мы стремимся к тому, чтобы у каждого гражданина, независимо от его происхождения, был шанс обрести уверенность в себе и навыки, необходимые для процветания в цифровом мире. Мы не хотим, чтобы наши граждане оставались в стране в эпоху цифровых технологий. Мы ставим наших людей в авангарде глобальных изменений, заявил министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов Мальты Сильвио Шембри.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 в дневные часы.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
4: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая «Эмбарго» «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru 6+.
5: ООО «Радарио», ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Американский рэпер Трэвис Скотт выступит в клубе в Стамбуле в конце мая. Его концерт запланирован на 31 мая, спустя сутки после концерта Канье Уэста. Анонс шоу появился в соцсетях турецкого приложения для покупки билетов. Исходя из него, Скотт выйдет на сцену ночного клуба Терсейн и Стамбул Гранд Фактори. Для артиста это будет первое выступление в Турции. Вечер, как сообщают организаторы, пройдет при ограниченном количестве участников. Желающим попасть на концерт необходимо пройти предварительную регистрацию. В конце марта Канье Уэст и Трэвис Скотт выпустили совместный трек «Father». Клип на него срежиссировала Бьянка Цензри, жена Уэста. Шоу Уэста в Стамбуле должно пройти 30 мая. До приезда в Турцию рэпер собирался выступить в Нью-Дели, но концерт отменили из соображений безопасности. 25 музыкальных записей были добавлены в Национальный реестр аудиозаписей библиотеки Конгресса США. Среди них альбом 1989 Taylor Swift, сингл Single Ladies Beyoncé и голубой альбом группы Wither. Каждый год в реестр добавляют ровно 25 записей. После этого обновления их общее число достигло 700. Из 25 лишь две пластинки были выпущены после 2000 года. Альбом Swift в 2014 и сингл Beyoncé в 2008. Самая старая запись этого года «Cocktails for Two» Спайка Джонса вышла в 1944. 1990-е представлены 5 композициями, 80-е четырьмя, 70-е пятью, 60-е четырьмя, 50-е четырьмя. В реестр попадают как альбомы, так и синглы, а также трансляции и саундтреки. Робин Арнольд, председатель Национального совета по сохранению звукозаписи, поделился: «Размах и разнообразие выборки 26 прекрасно отражают масштабы американского опыта в год 250-летия нашей нации. От икон R&B до рождественского хита на испанском, от легендарной спортивной трансляции до суперзвезд этого поколения. Это захватывающее отражение Америки в ее лучшем виде».

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Великая китайская стена. Символ Китая. Крупнейший в мире памятник архитектуры. Великая китайская стена тянется по Северному Китаю на протяжении почти 9000 километров. Строилась она, по подсчетам специалистов, в течение более чем 2000 лет. Первую стену возвел еще до нашей эры император Цинь Шихуанди, объединитель земли китайской. В то время она представляла собой земляной вал невероятных размеров. Строили его в основном неугодные властям личности, причем таких личностей набралось около полумиллиона. И при том, что общее население страны тогда составляло около 20 миллионов человек, цифра эта весьма внушительная. Вторая стена была создана в III веке нашей эры по приказу императоров династии Хань, чтобы защитить страну от набегов гуннов. Тогда стену укрепили камнем и увеличили ее общую длину. Третий же важнейший этап строительства символа Китая прошел с середины 14 по середину 17 века при династии Мин. Великая китайская стена носит также неофициальное прозвище «самое длинное кладбище на планете». Во время ее строительства погибло более миллиона человек, тела которых чаще всего замуровывали прямо в стену. В народе существует немало легенд, рассказывающих о людях, строивших всемирно известный символ Китая. Одна из них — о женщине по имени Менг Джинню, чей муж погиб во время возведения стены. Узнав о смерти своего любимого, женщина пришла к стене и плакала до тех пор, пока камни не дали трещину, показав ей кости супруга. Тогда она смогла забрать их и похоронить, чтобы избавить дух мужа от вечного скитания вдоль стены. В течение 2500 лет главной функцией Великой Стены, как легко можно догадаться, была защита китайцев от нападения врагов. Она была и надежной преградой для войск неприятеля, и работала в качестве прекрасной беспроводной системы оповещения. Сигнальные башни на ней специально располагались таким образом, чтобы каждая из них была хорошо видна с двух сторон. Сообщение можно было передавать огнем костров, дымом или отправлять звуковые сигналы при помощи барабанов. Новость с окраин страны долетала до столицы с неслыханной по тем временам скоростью — менее чем за сутки. В наши дни Великая китайская стена используется в намного более мирных целях. Например, здесь ежегодно проводится традиционный марафон «Великая стена», в котором часть дистанции проходит как раз по гребню стены. А, скажем, в 2008 году на Олимпиаде в Пекине участок стены, проходящий у Пекина, служил финишной точкой велосипедной гонки. И, конечно же, Великая китайская стена уже много лет привлекает миллионы туристов со всего мира, являясь главной достопримечательностью страны. В 1987 году она была внесена ЮНЕСКО в каталог мирового культурного и природного наследия, а в 2007 вошла в список 7 чудес нового света.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру 12+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
11: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
13: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
14: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
15: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО ОТП Банк. Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
17: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.

0: 0+.
1: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога-Юга-Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация. Этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго». «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru. 6+.
2: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

disappear, leaving me no.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Средняя зарплата мужчин на руководящих постах оказалась в 1,5 раза выше, чем зарплата женщин-руководителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за октябрь 2025. Средняя зарплата мужчин-руководителей составила 212,5 тысяч рублей, женщин – 141 тысячу. Разрыв достиг 71 тысячи рублей. 3 года назад, в 2023-м, разрыв составлял 54 тысячи. Тогда мужчины на руководящих должностях зарабатывали в среднем 166 тысяч, а женщины 111. На октябрь 25-го самый большой разрыв в зарплатах в зависимости от пола зафиксировали среди руководителей высшего звена в 1,8 раза или на 143,5 тысячи рублей. Лишь 15% фрилансеров могут полностью расслабиться в выходные. Остальные 85% отвлекаются от работы лишь иногда или практически всегда отказываются от отдыха, следует из исследования. Более половины респондентов не могут выстроить баланс между работой и отдыхом. Только 30% четко понимают, где заканчивается их рабочий день. При этом 35% главным признаком здоровых отношений с работой считают возможность отдыхать без чувства вины. Главная причина тревоги фрилансеров – нестабильный доход. Его назвали 36% опрошенных. 22% переживают из-за отсутствия гарантий и социального пакета. 20% отмечают постоянную необходимость в поиске новых проектов. Специалисты советуют обращать внимание на разные виды отдыха. Например, отдых, когда мы заняты чем-то увлекательным в одиночестве, или отдых, когда мы разделяем приятное с близкими. И, наконец, очень важный отдых, когда мы не делаем ничего и просто наблюдаем себя и мир вокруг. Может помочь работа с психологом. Часто наша тревога, сложности с границами и прокрастинация имеют не только организационные корни, а сигнализируют о каких-то других процессах в нас, которые можно поисследовать.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
8: 0+. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2006. Имеются ограничения, подробнее в организации и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
11: Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Галя, у нас отмена!
15: Какая еще отмена?
14: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
16: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
17: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 в дневные часы.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. В Польше проводят учения с дронами у границы с Украиной. Плановые маневры по противовоздушной обороне с применением БПЛА проходят в восточной части страны. Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Республики. Жители польского города Хрубишу, в который находится на границе с Украиной, рассказали, что видели в небе беспилотники, истребители и вертолет, пишет РИА Новости. Минобрнауки выразило готовность обсуждать со штатами договоренности по студенческим обменам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на российское ведомство. Речь идет о соглашениях, достигнутых во время мартовского визита депутатов Госдумы в Вашингтон. В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает развивать образовательное и культурное сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами, включая недружественные страны. Поэтому Москва открыта к диалогу, если американская сторона проявит встречный интерес. Сейчас в российских вузах обучаются 97 студентов из США. Минобороны сообщила об учениях с комплексами «Искандер-М». Вооруженные силы России отрабатывают подготовку ракетных пусков. По данным ведомства, военнослужащие выполняют учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов, оснащению ими ракет-носителей и подготовке к проведению ракетных пусков. В министерстве подчеркнули, что учения направлены на отработку действий личного состава и повышение готовности ракетных подразделений. С 1 мая в Донском регионе действует особый противопожарный период. В связи с этим меры по защите территории были усилены. Во время особого противопожарного периода запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. За нарушение этих требований предусмотрены увеличенные штрафы. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 60 тысяч, для юридических до 800 тысяч рублей. По информации «Автодора», на трассе М4 Дон до конца суток в Ростовской области прогнозируется дождливая погода. В связи с ухудшением дорожных условий водителей просят быть особенно внимательными и не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать установленный скоростной режим и держать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. Актуальную информацию о ситуации на трассе вы можете получить на информационных табло, расположенных вдоль дороги. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 29. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Панфиловцев и Вятской, это ЗС до улицы 50-летия Россельмаша. Скорость в потоке снижена до 6 км в час, время преодоления затора – около 20 минут. Четверть часа потеряете на Зоологической Змеевском проезде от входа в зоопарк до моста через железную дорогу, на троллейбусной от Российской до улицы Страны Советов и на Красноармейской от Привокзальной площади до Буденновского проспекта. Сложности возможны также на Малиновского и Всесоюзной, от 2-й Краснодарской до Портовой и на улице Доватора, от остановки Литовская до моста через железную дорогу. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Внимание! Во всех дилерских центрах «Прайд» глобальная распродажа. 23 мая – день, который нельзя пропустить. Новые автомобили «Теннет», «Черри», «Хавейл», «Эксид» и автомобили с пробегом с выгодой до 1 миллиона рублей. Да, это максимально выгодные условия, и они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 860 3 308 88 88. 23 мая. Не пропустите. Райд. Правильный выбор. Данные предоставляются из программы «Прайд» на прямой выгоде. Подробности уточните в отделе продаж.
4: Реклама.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
6: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Триллер «Горничная» живет на театральной сцене. Об этом объявила студия Lionsgate. Авторами выступят создатели театральных версий «Паранормального явления» и «Дневника памяти». Точная дата выхода, актерский состав и другие детали адаптации неизвестны. «Горничная» основана на одноименном романе Фриды Макфаден. Сюжет развивается вокруг девушки Милли, которая устраивается на работу горничной в дом богатой семьи Винчестеров. Вскоре на поверхность всплывают секреты всех героев. В проекте снимались Сидни Суини, Аманда Сайфред и Брэндон Скленнер. Мировые сборы «Горничные» составили около 400 миллионов долларов. В России зрители принесли фильму 1 300 000 000 рублей. Этой весной Lionsgate также запустила в разработку сиквел фильма. Его релиз состоится в декабре 27-го. Британец Фредди Хаймер выступит с автором и главным актером предстоящего шоу «Я не причиню вам вреда». Сюжет расскажет о примерном семьянине, который случайно сбивает насмерть прохожего, катаясь на велосипеде. Это заставляет героя дать себе обещание никогда больше не вредить окружающим, но по иронии приводит к обратному результату – жертв вокруг мужчины становится еще больше. Вместе с Хаймером над шоу работает создатель «Хорошего доктора» Дэвид Шор. Релиз состоится на канадском стрим-сервисе Crave. Новый проект вдохновлен реальной историей Джона О'Хегарти, самого вежливого ирландского грабителя, совершившего 15 банковских налетов в 2004 году. Каждый рейд О'Хегарти начинал со слов «Я не причиню вам вреда».

радио Монте-Карло. Гамбургер «Неряха Джо». Один из самых известных бургеров в США – «Неряха Джо». Люди по всему миру познакомились с ним после фильма «Двое. Я и моя тень». Его подавали в летнем лагере, куда каждый год ездили дети из приюта. Бургер «Неряха Джо» считается символом неуклюжести, потому что все его ингредиенты смешаны в беспорядке. Для начинки берут говяжий фарш, лук, болгарский перец, томатный соус или кетчуп, вустерский соус и приправы. Все это тушат вместе до однородной массы, выкладывают на булочку, а сверху накрывают второй. Вид получается довольно неказистый, потому и неряха. Но бургер выходит очень вкусным, и его с удовольствием заказывают в ресторанах США. В американских кулинарных книгах рецепт «Неряхи Джо» начал появляться еще в начале 20 века. Тогда стало появляться очень много похожих рецептов под разными названиями. Например, гамбургеры с жареным фаршем, сэндвичи с рубленым мясом или испанские гамбургеры. Согласно одному из исследований, первые бургеры с говяжьим фаршем подавались в 30-х годах прошлого столетия в штате Айова, а их автором стал некий повар по имени Джо. В 1960-х годах кулинарные компании стали выпускать консервированный фарш с соусом под названием «Неряха Джо». Его можно было просто обжарить и сразу намазать на булочку. Сегодня существует множество разновидностей этого рецепта, а в Великобритании даже существует пицца «Неряха Джузеппе», названная в честь бургера. Киноменю на радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Композиция «Love Me Tender» вошла в одноименный фильм, в котором Элвис Пресли впервые попробовал себя в качестве актера. Песня стала безумно успешной. Возглавив национальный чарт США, «Love Me Tender» оставалась главной песней в Америке в течение 5 недель. А тираж пластинки «Love Me Tender» достиг 1 000 000, что в те времена было случаем исключительным, когда речь шла о саундтреке.
0: Элвис Пресли. «Love Me Tender».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
6: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
5: Все отключаю, экономим.
6: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
5: Комплектом?
6: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
5: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
7: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
8: Ла-лай-ла-ла-ла-ла. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
13: УО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента, полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
16: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

0: Национальные проекты России. 0+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более 1 000 000 комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Москва и Пекин выступили за урегулирование украинского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении президента России и председателя КНР. В документе отмечается, что Москва позитивно оценивает позицию Пекина по украинскому вопросу. Также стороны подчеркнули, что российско-китайские отношения не направлены против третьих стран и не носят конфронтационного характера. Глава МЧС проконтролировал работы по ликвидации последствий ЧП в Туапсе. Александр Куренков с борта вертолета осмотрел акваторию Черного моря и место, где украинские дроны атаковали нефтяной объект. Министру доложили, что установлены боновые ограждения и нефтеловушки для предотвращения распространения возможных загрязнений. Кроме того, водолазы обследовали прибрежную зону в районе городского пляжа Туапсе и убедились, что следов мазута на дне нет, сообщили в МЧС. В шахтах из-за аварии приостановлено водоснабжение. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная. По ее словам, причиной ограничений стал порыв магистрального водовода на улице Ионова. В связи с этим в части города зафиксировано пониженное давление в системе холодного водоснабжения. В зону попали улицы Рабоче-Крестьянская, Пролетарская, Ионова, Красина, Фрунзе, Володарского, проспекты Красной Армии, Чернокозова, Карла Маркса, переулки 1-й, 2-й милиционной, Луговой, Донской, Сквозной, Кирова. Ориентировочное время завершения ремонтных работ до 19:00. Донские власти обратились к жителям региона в связи с появлением в интернете призывов к участию в несанкционированных митингах и протестных акциях. Такая информация появилась в соцсетях Донского правительства. В сообщении сказано, что призывы распространяются в сети, при этом люди могут не знать, что участие в несогласованных акциях влечет за собой последствия. Организаторы намеренно скрывают эти риски, чтобы вовлечь как можно больше граждан. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 29. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 7 баллов. В городе серьезные пробки. Наиболее протяженный затор сейчас на Зоологической Змеевском проезде от АЗС до моста через железную дорогу. Скорость в потоке упала до 4 км в час. Время преодоления затора около 40 минут. Полчаса потеряете на Новатора и Змеевском проезде от улицы Мадаяна до Тамбовской улицы. Более 20 минут на улице Панфиловцев и Вятской от АЗС до Днепровского переулка. Четвертьчасовая пробка на Малиновского и Всесоюзной от Коммунистического проспекта до Портовой, на Российской троллейбусной от остановки улицы Гресянка до улицы Страны Советов и на проспекте Шолохова от Верхней Нольной до Октябрьской площади. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Сейчас отличное время, чтобы обновить автомобиль. «Иксит» и «Иксалантикс» — это передовые технологии, мощь и премиальный комфорт. Я Наталья Казакова, руководитель отдела продаж «Сокол Моторс». Приглашаю вас в дилерский центр на Пойменной 1Г за эксклюзивными условиями приобретения «Иксит» и «Иксалантикс». Ваш запрос возьму под личный контроль. Подберу максимально выгодное решение по трейд-ин, кредиту или лизингу. Пройдите тест-драйв и убедитесь сами.
4: «Иксит» — центр «Сокол Моторс». Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г.
5: «Иксит» — born for more.
6: Реклама.
7: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
8: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
13: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
14: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
15: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
16: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Dua Lipa анонсировала выход концертного фильма Dua Lipa Live from Mexico и лайф-альбома. Оба записали на последних шоу-тура Radical Optimism в Мехико. Фильм выйдет 21 мая в 10:00 по тихоокеанскому времени на Ютубе. Лайф-альбом появится на стримингах 22 мая. Физические копии доступны для предзаказа и будут отправлены 5 июня. В трейлере Lipa обращается к толпе. «Этот тур стал самым красивым и значимым опытом в моей карьере. Вы создали нечто большее, чем шоу. Вы создали семью, и я чувствую это каждую ночь». Кельвин Клейн и Чонгук из BTS подготовили первую совместную коллекцию. В нее вошли около 20 моделей. Среди них куртки, брюки, худи, свитшоты, футболки и нижнее белье. Стоимость вещей от 29 до 699 долларов. Кинематографичная коллекция, которая воплощает дух свободы, присущей дороге, говорится в соцсетях бренда. По словам Кельвин Клейн, Чонгук участвовал в разработке коллекции вместе с командой бренда. Он выбирал цвета, помогал разрабатывать принты и другие детали. Кампейн с артистом в главной роли снял Аластер Маккеллан. Чонгук стал глобальным амбассадором Кельвин Клейн весной 23-го. Он регулярно участвовал в рекламных кампаниях бренда. Недавно певец стал глобальным амбассадором Шанель. «Для меня Шанель — это новаторский дом, который бережно хранит свое вневременное наследие и постоянно развивается в соответствии с тенденциями настоящего», — прокомментировал он.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло. Барбадос.
1: Маленькая Англия. Так называют самый восточный и самый развитый остров Карибского моря – Барбадос. Это прозвище он получил, во-первых, потому что на нем действительно отмечается высокий, практически европейский образ жизни, а во-вторых, потому что он более 300 лет находился под властью Великобритании. Столица Барбадоса – Бриджтаун, даже чем-то напоминает Лондон. Например, там есть своя Трафальгарская площадь, полный аналог главной лондонской площади. Сейчас она, правда, называется «Площадью героев», но сходство от этого не становится меньше. Британское влияние сказалось и на привычках местных жителей. Они свято чтят традицию «Five o'clock tea» и больше всего любят играть в гольф и крикет. На острове даже проводились международные чемпионаты по этим видам спорта. Стоит ли говорить, что все жители свободно владеют английским? Еще одним напоминанием о колониальных временах на Барбадосе служат плантации сахарного тростника, на которых раньше трудились рабы Британской империи. Плантации сохранились до сих пор и продолжают приносить ощутимый доход в местную казну. Сахарному тростнику посвящено и главное местное культурное событие – карнавал Кроуп-Офф. Он начинается после сбора урожая и длится в течение нескольких месяцев. Кстати, если повезет, на нем можно встретить певицу Риану. Она часто не упускает случая надеть пестрое бикини и повеселиться на этом празднике. Почему именно на Кроуп-Офф, а не на карнавале в Рио? Очень просто. Риана – уроженка Барбадоса. Она выросла на этом острове и именно там начала свою музыкальную карьеру. Сейчас она почетный посол культуры Барбадоса и заодно главная местная знаменитость. Но есть у Барбадоса и еще одна национальная героиня. Правда, она не поет, но зато летает. Это летучая рыба. У берегов острова она водится в таком изобилии, что в древности Барбадос даже прозвали землей летучей рыбы. Там ее можно встретить практически везде, даже в качестве изображения на монетах, не говоря уже о ресторанах, где она выступает одним из главных деликатесов. На острове бытует поверье, что человек, хотя бы раз отведавший местные летучие рыбы, обязательно вернется на Барбадос.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 в дневные часы.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Монте-Карло.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. В Польше раскритиковали награждение Зеленского орденом ЕС за заслуги. Депутат Европарламента от республики Ева Зайначковская-Гернік заявила, что удивлена вручением награды политику с крайне сомнительной репутацией. По ее словам, украинский лидер был отмечен за то, что наводнил Польшу своим зерном, жаловался на страну и требовал многомиллиардные пожертвования. Накануне на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Владимиру Зеленскому вручили Европейский орден за заслуги, высшую награду ЕС, присуждаемую за вклад в продвижение европейской интеграции и поддержку европейских ценностей, пишет РИА Новости. Награду ежегодно получают не более 20 человек. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны главами двух стран. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме этого, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад об аварийном состоянии одного из лечебных учреждений Новочеркасска. Поводом послужили обращения местных жителей. Согласно информации, представленной пресс-службой, в ходе предварительной оценки выявлены следующие нарушения. Наличие трещин в стенах здания, сыпание штукатурки и краски, недостаточная укомплектованность учреждения медицинским персоналом. В связи с этим Следственное управление СК России Ростовской области инициировало процессуальную проверку для всестороннего изучения ситуации. К концу июня на набережной Ростова завершится замена разбитого остекления индустриального сердца. Как сообщили в городской администрации, это связано с выполнением заказа по индивидуальным параметрам. 20 мая были проведены необходимые замеры. Владелец арт-объекта взял на себя все расходы по восстановительным работам. Напомню, что о повреждении конструкции стало известно 19 мая. На данный момент с территории убрали разбитые стекла, а участок оградили. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 29. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на Зоологической Змеевском проезде от АЗС до моста через железную дорогу. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора более получаса. 25 минут потеряете на Доватора в Змеевском проезде от АЗС до Тамбовской улицы. Четвертьчасовая пробка на Вятской от улицы Щербакова до Днепровского переулка и на проспекте Михаила Нагибина от площади Гагарина до улицы Нариманова. Также небольшие сложности возможны на Береговой от переулка Семашко до училища имени Седова. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-860-333-22-88. «Сокол Моторс». Отношения бесценны. Данная выгода складывается из программы «Подробнее прямой выгоде». Подробности уточните у отдела продаж.
4: Реклама.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.карм.рф.
7: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
8: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
9: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Власти Таиланда приняли решение сократить срок без визы с 60 до 30 дней для туристов из более чем 90 стран, в числе которых Россия. Министр туризма страны уточнил, что следующий шаг – уведомление различных ведомств о принятой резолюции. Для граждан большинства стран вновь будет действовать ограничение на безвизовое пребывание в стране сроком в 30 дней. Министр пояснил, что власти ставят целью не только увеличение турпотока. Акцент должен быть сделан на качественных гостях. Эксперты российской туротрасли уверены, что изменения не затронут большую часть путешественников из нашей страны. Однако они коснутся зимовщиков, релокантов и цифровых кочевников. Туристы уже забронировали половину номеров в отелях Краснодарского края на лето, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Ирину Петухову. По ее словам, глубина бронирования на морских курортах составляет 2-3 месяца. Летом Краснодарский край планирует принять 8 миллионов 400 тысяч гостей. Это значение соответствует 2025 году. Если ситуация сложится благоприятно, есть шанс достигнуть показателей 2024. Тогда на Кубани отдохнули 10 миллионов туристов. Петухова отметила, что в регионе работают более 10 тысяч средств размещения на 600 тысяч мест. Летом туристы могут отдохнуть на 600 пляжах, посетить винодельни, съездить на экскурсии. Также для гостей разработана масштабная событийная программа.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
7: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
8: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Радио «Монтека».

0: Мио сами стали спонсировать свое же 15-минутное радиошоу «Call Trio Time». Это была первая радиопрограмма, которую представлял темнокожий артист.
1: Nat King Cole. Let's face the music and dance.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали? Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о здоровье. Власти России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни для граждан. Методические рекомендации по ЗОЖ предназначены для медицинских организаций, в которых работают центры здоровья и центры медицины здорового долголетия. Для коррекции образа жизни россиянам рекомендуют завтракать в течение часа после пробуждения, желательно с 7 до 9. При этом завтрак должен быть самым сытным приемом пищи и составлять 30-40% дневного рациона. Ужинать минимум за 3 часа до сна, а между приемами пищи выдерживать интервалы по 4-5 часов. Максимально сократить или исключить из рациона полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, сладости, выпечку, сахар, сладкие напитки и пакетированные соки. Также ограничить употребление наваристых мясных бульонов. После пробуждения выпивать стакан воды комнатной температуры или слегка теплой воды. Поддерживать водный баланс в течение дня и пить по 100-150 мл воды за 20-30 минут до еды. Ежедневно проходить не менее 7000 шагов, уделять прогулкам 30-50 минут. Чаще пользоваться лестницей вместо лифта, а при сидячей работе вставать и разминаться хотя бы раз в час. Спать 7-9 часов в темной комнате с температурой 18-20 градусов. Избегать экранов за 1-2 часа до сна, не употреблять кофеин после 14 часов и отказаться от алкоголя минимум за 3 часа до сна. Для снижения стресса практиковать медитацию и дыхательные упражнения, устраивать вечерние прогулки и перед сном записывать несколько позитивных событий дня в дневник благодарности.

слушаете радио «Монте».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов, компактный CS35+, бестселлер UNES, выбор 3 миллионов клиентов в мире, CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган» – время быть в плюсе.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров «Чанган». Указана минимальная цена на «Чанган» CS35+, в комплектации «Комфорт» 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
12: Просто так.
11: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
16: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
17: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте азс.статнефть.ру.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра. Summer Wind.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 в дневные часы.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. В зарубежных онлайн-кинотеатрах состоялась цифровая премьера хоррора «Мумия» от студии Warner и режиссера Ли Кронина. Картина стартовала в прокате в марте и заработала 89 миллионов долларов при бюджете в 22 миллиона. Сюжет фильма рассказывает про семью, потерявшую дочь в Египте. Спустя несколько лет девочка возвращается, и в доме героев начинают происходить пугающие вещи. Роли в ленте исполнили Джек Рейнер, Лая Коста, Натали Грейс, Мэй Коловами и другие. Критики негативно отнеслись к «Мумии» 47% на Rotten Tomatoes. Параллельно Warner работает над ребутом «Мумии» с Брэндоном Фрейзером. Релиз четвертого фильма франшизы состоится в октябре 27-го. Солист Rolling Stones Мик Джаггер примкнул к актерскому составу фильма «Три кровосмесительные сестры» итальянского режиссера Аличия Рорвахе. В картине также снимаются Сирши Ронан, Джесси Бакли и Дакота Джонсон. Джаггер воплотит отца персонажа Джошуа Коннора. Съемки проходят в Италии. В основу ленты положена одноименная графическая повесть Одри Нифенегер. По сюжету три сестры живут в одном доме и влюбляются в одного мужчину. Релиз ожидается в 27-м году. Для Джаггера это далеко не первое появление на большом экране. Музыкант снимал в вестерне «Нед Келли», документальных проектах Мартина Скорсезе и Жан-Люка Годара, а также криминальном триллере «Искусство ограбления» 2019 года.

0: Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Во время концертов Элвис иногда развлекался тем, что прямо по ходу выступления менял в песнях слова на какие-нибудь забавные фразы. На шоу 69-го года в Вегасе, исполняя композицию «Are you lonesome tonight?», вместо того, чтобы спеть «Do you gaze at your doorstep and picture me there?» «Ты смотришь на свою дверь и представляешь там меня?», маэстро выдал «Do you gaze at your bald head and wish you had hair?» «Ты смотришь на свою лысину и представляешь там волосы?» Секунды позже Пресли увидел в зале абсолютно лысого мужчину. Певец не удержался и залился смехом, чем очень порадовал аудиторию. Почти 15 лет спустя версия «Are You Lonesome Tonight» со смехом Элвиса была издана синглом в Великобритании.
0: Элвис Пресли. «Are You Lonesome Tonight»

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Beatles.
1: На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
0: The Beatles. Let it be.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Луи Армстронг.
1: Персонаж композиции «Мэг зе Найф», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Мэг зе Найф» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Мэг зе Найф».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Ка-чинг.
1: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».